вас, мерзкие дрова, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, не